Ночь горит, пощипа цена лобби. Спалишь из Ефрена в коло пусты, в пустели гобби. В поле не с тобой, не свиту красиво, наче хобби. Через тобой таких